0: grandes voces que ya son parte de la banda sonora de nuestras vidas.
1: Estás junto a Continente Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,